0: Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.
1: C'est une chanson sur les amis, la vie et l'amour.

radio Vega Plus. Vega Plus. Vega Plus. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио. Радио. Вега Плюс. Незабравимите хитове.